все труднее и обиднее жить. Вокруг сплошные козлы, и негде взять 3 рубля. А все красивые бабы непроходимо глупы, и потому не способны.

между все зажатое тепло. В магазины не пробраться, слишком много народа, и так уже давно. И мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи. Мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А потом по улицам дуют холод.

двора выходи. Я ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Холодное тело города, мне не стать твоим новым.

планетах нас гонят, чтобы мы замерзли, а потом мы ненормальные дети и по городу ходить. Я ненавижу этот город, город грязи, по-моему, ненавижу этот город, город грязи.

пакетика доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахаридов амилозы и амилопектина или кукурузного крахмала. Ядро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма.

все труднее и обиднее жить. Вокруг сплошные козлы, и негде взять 3 рубля. А все красивые бабы непроходимо глупы и потому не способны.

между все зажатое тепло. В магазины не пробраться, слишком много народа, и так уже давно. И мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи. Мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А потом по улицам дуют холодные.

мы ненормальные дети, и по городу ходить. Я ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Холодное тело города, мне не стать твоим ногом.

планета сгонит, чтобы мы замерзли, а потом мы ненормальные дети и по городу ходить.

пакетиков доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахаридов амилозы и амилопектина или кукурузного крахмала. Ядро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма.